0: Что-то балуется.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76, самый натуральный засранец.